0: Эллинора была верна и едина, а ни другие, как и меч, не вендаешь.
1: Одепшать воды рынками окема, на себе пальчишки летать, как он цивит.